ты заплод молодец, на бумардель отрагнет. Беги так бумга, чичуал, ты куда-то киндергей, где мы пачку яйца.

помню уфал, дороги боли, посорки дороги, огнем дай дороги, магазин фарманга.

Вот гимичера. Чего пей, бате, но пей, гуй, бай, зе, хвал, самолади, хвай, аджи,